вот это был бы гром. Давайте, парни, хором запоем. Парни, парни, это в наших силах.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Зет».
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

летишь, разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает, динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, прием.

рога. Делами занята, но справедливо она для нас заботлива, добра, приветлива всегда и терпелива.

Когда спустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы на белых стволах.

мы трудную службу сегодня несем. Вдали от России, вдали от России, где эти туманы родной стороны, и ветви берез, что над

ненароком. И так же, как прежде, меня напои березовым соком, березовым соком. И так же, как в детстве,

0: Извините нас, мамы.
1: Извините нас, папы.
0: Мы сегодня, наверное, вернемся к утру. Где-то ждут нас перроны или сходни и трапы.
1: Ваш прощальный платок загрустит.

0: Опять отец твой юность разводят мосты.
1: Запоздалый прохожий закружи под гитару.

Океаном глаз твоих любуюсь я, как нежны твои прикосновения.

не сдержал впервые сын собственного слова. Он не знал, что на войне, где не ждут прощения, до утра дожить труднее.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве полночь.
1: Над страной веет наш триколор.

где я только не был, чего я не отведал. Березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 6 часов утра. Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Хочу рассказать вам про рабочие моменты группы эвакуации на передке. Поступил нам приказ, что нужно эвакуировать тяжело раненого бойца с позиции скилл-зоны. Выдвинулись мы группой из 3 человек. По пути нас заметил вражеский FPV-дрон. Мы быстро сменили место дислокации, как по тому месту, где нас заметил дрон, отработал кассетный боеприпас. Дальше мы добрались до позиции, где находился наш тяжелораненый. Когда мы уже зашли на позицию, начали залаживать вход, то есть спальным мешком, как в этот момент прямо почувствовал удар, как FPV-дрон прямо в спальный мешок ударился. Но боеприпас у дрона не сработал. Мы быстро заложили мешками вход, начали оказывать помощь тяжелораненому бойцу с нашей бригады. В этот момент по входу начали работать минометы 82-й, 120-й, FPV-дроны, дроны «Камикадзе», «Баба-Яга» прилетела. В общем, пытались разобрать вход, чтобы добраться до нас. 6 дней мы просидели на позиции, так как небо вокруг нас мониторилось FPV-дронами и не было возможности у нас выйти. На 6-й день мы увидели окно, поняли, что вот наш выход, нужно нам срочно эвакуироваться. Вышли, по дороге были поваленные ветки, деревья, бурелом. Не было возможности нести раненого на волокушах или на носилках, и даже на мягких носилках. Поэтому несли раненого на себе, поочередно менялись. А по дороге были мины. У нас в группе есть человек, у которого есть опыт в инженерных войсках. То есть он шел впереди, обрезал эти лески. Мы добрались, вытащили нашего парня. Дай бог, обошлось хорошо.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: противника полностью поставили стоп, полностью их работу. Самое главное — маскировка. При передвижении нас очень хорошо видно на открытом пространстве или сополках. Любое движение, оно очень хорошо заметно с любых камер, которые стоят на вражеских дронах и птицах самолетного типа. Самое главное — незаметно выставиться, аккуратно отработать, не спалиться и вернуться обратно. Рядом с ретранслятором обычно работают рэп-группы, мобильные тоже, а волокно не гасится рэпом. Также и качество видео лучше, управление лучше.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

ногами ручки, да ножки да закуют. А мне бедному бедомальчонке цепями ручки, да ножки да закуют. Но я Сибири, Сибири не страшуся. Сибирь ведь тоже русская земля. Так вейся, вейся, чучик кучерявый. Эх, развивайся, да вейся по ветру. Вейся, чубчик кучерявый. Да развивайся, да вейся по ветру.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 мая 2014 года, когда самолеты и вертолеты заходили на аэропорт, обстреливали здание аэропорта, после этого отстреливали тепловые ловушки и уходили на вираж. На тот момент это было необычно, скажем так. Прекрасно помню троллейбус, который обстреляли в районе Бассе. У меня как раз жена двоюродного брата ехала в этом троллейбусе, но вышла на две остановки раньше на работу. Мужчина идет на войну, потому что в генах заложено, в русских генах. Моя семья, конечно, поддерживает и это решение, и прекрасно понимают, что если люди, которые едут из России, и у них до дома еще 1000, 2000, 3000 километров, и они здесь нам помогают, за что огромное спасибо за помощь. И я, как и мои бойцы, прекрасно понимали, что может быть с нашими семьями здесь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник часто направляет свои дроны в сторону нас. Мы успешно отбиваемся. Не даем противнику вести разведку. Также наносить удары вглубь и по новым территориям. Практически постоянно происходит. Противник охотится за разными подразделениями. Вот и, соответственно, мы прикрываем близ находящихся. Это было 8 беспилотников. Все шли роем, строем. Проблемы в их уничтожении не было у нас. Часто это зависит от цели противника. Стараются по 2-3 беспилотника точно пускать одновременно, дабы перегрузить нас и создать нам проблемы. Успешно справляемся тоже.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: С 22 года война стала войной не только для региона, не только для военных, которые участвовали в этом всем, поддерживая регион, а война стала, то есть специальная военная операция стала войной для всей России. И сейчас здесь, на Донбассе, ребята работают со всего, со всей страны. То есть это получается уже такая немножечко интернациональная штука. И народная война. То есть люди сплочаются вокруг события, люди сплочаются вокруг идеи.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Радио Харьков Z. В Москве 7 часов утра. Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задачи разные. Снаряды осколочно-фугасные. Зачищаем населенные пункты по пехоте. Противника бьем по технике, противника бьем блиндажи, опорные пункты. Разбираем, когда и пехоту поддерживаем, когда просто цель скопления может быть где-нибудь обнаружено с наших птичек. Коллектив слаженный уже вместе 2,5 года. Каждый знает свои обязанности. Кто-то на стволе, кто смотрит за небом, кто в машине едет. Все распределено и все быстро по работе четко. Каждый знает свое дело.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я подаю снаряды с погребка, либо с грунта. То есть снаряд, заряд. Подаю заряжающему уже в само орудие. Погребки, да, копаются на отдалении от орудия, отдельные для снарядов и зарядов. Тоже они на расстоянии находятся друг от друга. То есть такая довольно глубокая яма с накатом из бревен, чтобы осколки ничего. И впереди дроны не смогли пробить их, не избежать детонации зарядов, снарядов. Под ландшафты местности, то есть если стоим где-то более в таком густом лесу или с посадки, то это, конечно же, ветки, кустарники. Можно использовать также дерн с травой, если время года уже позволяет, что растительность цветет, все зеленое. Поначалу было, да, тяжело, но снарядов 15 за раз практически бегал, но довольно тоже быстром темпе. Могу спокойно отнести.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Пришел в 23-м году, подписал контракт добровольцем, полк Башкортостан. Сразу поставили командиром танка. Ну, проходили обучение 3 месяца. Отучился на командира танка. Вот самый лучший танк на данный момент, которым я ездил. Ездил на 72-ках тоже. Ну, 90-ик. Тем, что лучше, у него уже встроенный компьютер есть. Ну и много чего. Тут проходимость, защитные дымы специальные. В случае отхода отрабатываем. Раньше упрощало, потому что раньше ездили часто на прямой наводкой. Как бы отстреливались, выпускали дымы и спокойно выезжали. Сейчас такого уже редко выезжаем. Работаем закрытых позиций, так что цель дают, нас корректируют, попадаем уже со второго, с первого, когда выстрелы. Но если цель дальше, у нас максимальная цель где-то до 11,5 стрелы. Да, танк приподнимаем немного, там допустимость есть, и отрабатываем весь бой как комплект. Полностью корректируют, как мы отстреливаемся, там дальше, ну, помогаем пехоте продвижение.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть работа в офисе, есть работа в поле. Если крестьянин не будет сеять, то есть нам будет нечего. Как ни крути. И то, что инфраструктуру необходимо поддерживать, это тоже никуда от этого не денешься. Без тыла нет фронта. Именно так. Поэтому спасибо тылу за помощь фронту. Что люди, которые остались, которые не пошли и сейчас еще не дошли, они должны для себя решить принять это решение в первую очередь. А так, как в наше время говорили, все профессии важны, все профессии нужны.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы подкатились к ребятам, к разведчикам. Они нам объяснили, где находится противник. У противника очень хорошие укрепы были. Нам сказали по возможности двойками-тройками пройти туда и занять хотя бы первые там два дома, чтобы могли прикрывать и чтобы ребята могли заходить. Мы начали заходить. Нас очень тепло там встретили. По нам начали работать с трех стволов. Так как закатывались мы туда по серой, начали работать с трех стволов. Ребята, которые шли второй двойкой, они спалили, откуда работают, обошли этих ребят, потому что началась суматоха. Они поняли, с какого направления мы заходим. Они перекатились с второго укрепа на тот, с которого по нам работали. Ребята благополучно отработали там, мы закатились. У них прям, я вам скажу, достойные такие укрепы были. Но, тем не менее, им это вообще ни капельки не помогло.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

радио Харьков Z. В Москве 8 часов утра. Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Z.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы поражаем цели как статичные, так и мобильные. Обнаружила наша разведка установку. И после этого, снарядив дрон, мы вылетели и поразили. Ну, с помощью нашей разведки в бригаде, вот сначала несколько дней, по-моему, несколько дней ее вели, и когда она именно уже вот была именно засечка, тогда уже снарядили дрон, и мы вылетели и ударили в цель.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Большинство тех, кто сейчас, это не кадровые военные. Это люди просто, которые занимались своими гражданскими обязанностями, вели гражданский образ жизни. После того, что видел, прошел там, по-другому смотришь. У тебя открывается мировоззрение под другим углом. Смотришь на те же обычные вещи гражданской жизни, но немножко с другой стороны. Цените мир, который есть.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Это моя осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

Я вернулся, а в салоне наследили пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся.

Дать охота, пусть по воинам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Олег, позывной эколог. Как правильно сказать, уроженец города Донецка в третьем поколении. Ну что, до начала специальной военной операции работал на госслужбе. Защищал экологию нашего края, сохраняя для того, чтобы было что передать нашим последователям, детям.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Противник тоже применяет тактику малыми группами, то есть пытаясь отбить потерянные территории, свои укрепления и так далее. Но мы к этой тактике привыкли и знаем, как действовать, противодействовать этой тактике, поэтому у них ничего не получается. Они разные тактики применяют постоянно. Что малыми группами, большой группой, ну, толку от этого у них нету. Самый тяжелый – это лесополоса, конечно же. Городской бой, как таковой, он раньше считался тяжелым, а сейчас он на более-менее легкий, потому что есть где спрятаться, много птиц противника в воздухе. Вот в лесополосе укрытий меньше, чем в городской среде, поэтому там тяжелее. Там тяжелее спрятаться и тяжелее вести оборону. Вот поэтому тяжелее всего в лесополосе, и там при взятии опорного пункта противника было тяжело увидеть их, обозначить, с какой стороны ведется стрельба, найти их все входы, выходы и так далее. Вообще сориентироваться, какой у них укреп там. Вот это самое было тяжело. Но мы с задачей справились, задачу выполнили.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Удачное попадание. FPV – это всегда удачное попадание. Самая жирная цель, которая была мной поражена, это в конце прошлого года. Это БТР находился в лесополке, привез живую силу противника, но не успел уйти и был поражен.
2: Плохая погода, дождь, осадки небольшие. Мы все равно пытаемся всеми возможными силами запускать борта и залетать в тот момент, когда противник вообще нас не ожидает. То есть, когда противник думает, что все, никакая птица не залетит, а тут мы появляемся и видим, да, что нету ни таранов, которые будут нам мешать, и также рэп уже так сильно не накручивает. И мы подлетаем и видим спокойно передвижение пехоты врага, как они ходят рядом с домами, как они передвигаются там за водой, за провизией, как они там проходят, БК к ним подвозка идет. То есть, в основном все движение идет в плохую погоду. Году противника.
3: Работаем с наземно-робототехническими комплексами в различных применениях, такие как доставка различных грузов, включая боеприпасы, эвакуация раненых, а также с боевым применением именно в качестве камикадзе.
1: БПЛА – это молодой вид войск. Мы уверенно развиваемся и с каждым днем бьем нашего противника все больше и больше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

до Берлина, прошагали вдвоем сквозь огонь, и слезу утирали мужчины, когда пела о доме гармонь. А солдат ради этого выжил,

0: больше войны, чтобы не было больше войны.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киевские власти намеренно продвигают антиценности и встретили Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническую Херсонской области. Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности. 9 мая ударить по ветеранам Великой Отечественной войны, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, сказала Захарова. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизованных ценностных ориентиров. Напомним, что накануне ВСУ атаковали Геничинск. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали. Как заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, украинские войска намеренно целились на густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было. В течение марта-мая текущего года российские войска освободили 63 населенных пункта в зоне проведения СВО. Такие результаты подсчетов приводит ТАСС, основываясь на данных Минобороны России. Так, в Харьковской области российские войска освободили 21 населенный пункт, в ДНР 19, в Сумской области 14, в Запорожской области 6, в Днепропетровской 3. Наибольший прогресс был достигнут в мае. По итогам месяца было освобождено 27 населенных пунктов. За март под контроль вооруженных сил России перешло 20 населенных пунктов, а за апрель – 16. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ДНР, Курской, Белгородской, Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям местных органов исполнительной власти Курской области, в Льговском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Белгородской области в районе села Орловка Белгородского округа вследствие удара FPV дрона по машине ранен мужчина. В Херсонской области вследствие ударов киевского режима пострадали 6 мирных жителей. В ДНР в результате атаки БПЛА в Кировском районе получила ранение женщина. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям боевиков ВФУ, причастных к совершению указанных преступлений.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Данный населенник нам важен тем, что он упрощает наши логистические пути и подходы к Запорожью, Орехову. Также упрощается дальнейший штурм наших штурмовых подразделений, продвижение вперед. Это их логистический центр, так сказать, важная артерия, которую мы взяли. В данном населеннике находится более 300 зданий. Сам по себе представляет большой, так сказать, частный сектор. Также имеются административные здания, примерно около 300 зданий таких административных, больших. Полностью он с собой представляет 12 квадратных километров данной территории, которую мы взяли.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Обычно противник использует дроны-разведчики дальнего действия, такие как «Дамаха», попадаются также дроны иностранного производства. В последнее время они встречаются гораздо чаще. Цель поражается двумя видами средств. Это первое — за счет тарана. Если оператор находится, так называемая свободная охота, идет постоянное дежурство в воздухе. А второй вид – это электронный подрыв через плату электроподрыва дистанционного. Это уже с боевой частью используются такие снаряды, как ПГ-7, ВОГИ. Развитие идет, и оно идет семимильными шагами. Если начинать от того, что было буквально пару лет назад, и сегодня это, конечно, небо и земля. Мы уже летаем на цифровых камерах, не на аналоговых, за счет чего мы можем обнаружить противника с более большего расстояния. Также мы можем разглядеть, что это. Если это наши дроны, соответственно, мы их не трогаем, пропускаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.

войной бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти

0: чтоб Россия, мать, жила.
1: Прогноз погоды на Харьков Z.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 17 градусов выше нуля,

а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балакле и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июня столбик термометра днем будет показывать 17 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 1 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

лишь бы день начинался и кончался тобой. Каждый день бывает разным на земле, а любовь приносит радость на крыле.

А пока нам солнце светит с высоты, будет жить любовь на свете будешь ты.

синие черты. Пусть морозы, дожди знать, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался.

0: Лишь бы день начинался и кончался тобой.
1: Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киевские власти намеренно продвигают антиценности и встретили Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническу Херсонской области. Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности. 9 мая ударить по ветеранам Великой Отечественной войны, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам. Говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население. Встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, сказала Захарова. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизованных ценностных ориентиров. Напомним, что накануне ВСУ атаковали Геничинск. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали. Как заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, украинские войска намеренно целились на густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было. В течение марта-мая текущего года российские войска освободили 63 населенных пункта в зоне проведения СВО. Такие результаты подсчетов приводит ТАСС, основываясь на данных Минобороны России. Так, в Харьковской области российские войска освободили 21 населенный пункт, в ДНР 19, в Сумской области 14, в Запорожской области 6, в Днепропетровской 3. Наибольший прогресс был достигнут в мае. По итогам месяца было освобождено 27 населенных пунктов. За март под контроль вооруженных сил России перешло 20 населенных пунктов, а за апрель – 16. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ДНР, Курской, Белгородской, Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям местных органов исполнительной власти Курской области, в Льговском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Белгородской области в районе села Орловка Белгородского округа вследствие удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. В Херсонской области вследствие ударов киевского режима пострадали 6 мирных жителей. В ДНР в результате атаки БПЛА в Кировском районе получила ранение женщина. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям боевиков ВФУ, причастных к совершению указанных преступлений.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Меня зовут Федор, позывной «Малыш», родом с Кузбасса, с Кемеровской области. Попал в 428-й полк мотострелковый, в 90-ю танковую дивизию. Начал работать стрелком на баге. Наша задача – подвоз боеприпасов, довести групп штурма, подвоз БК, подвоз провизии, эвакуация раненых. Моя задача как стрелка – контролировать небо, защищать баги и подвоз, что везем, от дронов «Камикадзе».
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я не буду сыпать банальными пожеланиями. Просто живи, брат. Возвращайтесь с победой. Вас ждут дома. Вас ждет не только ваши родные и близкие. Вас ждут. Поддержим вас и тогда, когда вы вернетесь. И поможем встроиться в мирную жизнь. Чтобы поскорее, ну, не забыть, но отложить в сторону все то, что происходит сейчас. И пусть, когда вы вернетесь, самой большой для вас проблемой будет сезонное отключение воды.
2: Пожелать мира после нашей победы, возвращения гражданской жизни всех боевых товарищей. Живыми, здоровыми на своих двоих ногах.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 10 часов дня. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киевские власти намеренно продвигают антиценности и встретили Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническу Херсонской области. Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности. 9 мая ударить по ветеранам Великой Отечественной войны, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам. Говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население. Встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, сказала Захарова. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизованных ценностных ориентиров. Напомним, что накануне ВСУ атаковали Геничинск. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали. Как заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, украинские войска намеренно целились на густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было. В течение марта-мая текущего года российские войска освободили 63 населенных пункта в зоне проведения СВО. Такие результаты подсчетов приводит ТАСС, основываясь на данных Минобороны России. Так, в Харьковской области российские войска освободили 21 населенный пункт, в ДНР 19, в Сумской области 14, в Запорожской области 6, в Днепропетровской 3. Наибольший прогресс был достигнут в мае. По итогам месяца было освобождено 27 населенных пунктов. За март под контроль вооруженных сил России перешло 20 населенных пунктов, а за апрель – 16. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ДНР, Курской, Белгородской, Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям местных органов исполнительной власти Курской области, в Льговском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Белгородской области в районе села Орловка Белгородского округа вследствие удара FPV дрона по машине ранен мужчина. В Херсонской области вследствие ударов киевского режима пострадал дали 6 мирных жителей. В ДНР в результате атаки БПЛА в Кировском районе получила ранение женщина. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям боевиков ВФУ, причастных к совершению указанных преступлений.
0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если в магазине вдруг закончился хлеб, дай бог, чтобы это была самая большая проблема. Мы находимся там. Люди, которые должны были привезти запас провизии, просто не дошли. Нашли воронку с водой. Это летом, плюс 30 с лишним в тени. Какая вкусная эта вода. Пофиг, что она теплая и из лужи. То, о чем я говорил, что если в магазине захочется хлеб, дай бог, чтобы это была твоя самая большая проблема в этой жизни. Что есть другой магазин в 100 метрах, где он, возможно, есть.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Тульская область, город Ефремов. Учился в химико-технологическом техникуме. Новые войска появились, беспилотных систем. Как раз эта тема была мне интересна. И вот, соответственно, подписал контракт. Учить летать, собирать оборудование. Также ходим на полигон. Коллектив, во-первых, интересный. Все друг друга дружат. Интересно собирать вот дроны, также учиться летать. Сейчас дронов много разных, на каждых учиться. Больше интерес в этом. Кроме того, что я получу в химико-технологическом техникуме профессию инженера контрольно-измерительных приборов, я получу профессию оператора беспилотных систем.
2: Мне предложили официальный контракт, то есть именно спецконтракт по поводу БПЛА. Я именно решился, почему.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 17 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июня столбик термометра днем будет показывать 17 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 1 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киевские власти намеренно продвигают антиценности и встретили Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническу Херсонской области. Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности. 9 мая ударить по ветеранам Великой Отечественной войны, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам. Говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население. Встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, сказала Захарова. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизованных ценностных ориентиров. Напомним, что накануне ВСУ атаковали Геничинск. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали. Как заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, украинские войска намеренно целились на густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было. В течение марта-мая текущего года российские войска освободили 63 населенных пункта в зоне проведения СВО. Такие результаты подсчетов приводит ТАСС, основываясь на данных Минобороны России. Так, в Харьковской области российские войска освободили 21 населенный пункт, в ДНР 19, в Сумской области 14, в Запорожской области 6, в Днепропетровской 3. Наибольший прогресс был достигнут в мае. По итогам месяца было освобождено 27 населенных пунктов. За март под контроль вооруженных сил России перешло 20 населенных пунктов, а за апрель – 16. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ДНР, Курской, Белгородской, Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям местных органов исполнительной власти Курской области, в Льговском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Белгородской области в районе села Орловка Белгородского округа вследствие удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. В Херсонской области вследствие ударов киевского режима пострадали 6 мирных жителей. В ДНР в результате атаки БПЛА в Кировском районе получила ранение женщина. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям боевиков ВФУ, причастных к совершению указанных преступлений.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Самое тяжелое это было, наверное, Харьковская область. Для меня это было самое тяжелое, ну, для многих парней я тоже думаю. Потому что там было неописуемое количество ТПВ. Это просто вообще, я не знал, что такое возможно, в принципе. Противник работает, у него, как я считаю, неограниченный запас ресурсов, в принципе. Он работает всем, он не жалеет ничего, ни личный состав, ни технику. То есть для них это как последний глоток воздуха, я не знаю. Они не жалеют ничего, но результат один. Они погибают, уничтожается техника, мы идем дальше.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наша задача выехать, быстро отработать с закрытых позиций, пока не засекли беспилотники, вернуться на, как говорится, запасные позиции, на, ну, нигде долго не стоим. И здесь пару дней и меняем позиции, потому что беспилотники всегда, разведчики-беспилотники засекают, уничтожают, поэтому и приходится постоянно передвигаться в движении с разных позиций. То есть отстрелялись, запрятались.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. Рост числа ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ связан с выделением новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Мы фиксируем увеличение активности именно ударов дронами. Украина пытается всячески их применять после активизации европейцев по выделению финансирования или гарантий под финансирование. Вероятнее всего, Украина получает техническую поддержку в виде определенных наборов дронов», — рассказал Мирошник. По его словам, значительная часть текущей эскалации конфликта завязана именно на БПЛА. При этом целями украинских беспилотников становятся не военные объекты, а автомобильные трассы, общественный гражданский транспорт, а также дороги, которые подвергаются дистанционному минированию. Мирошник добавил, что Киев пытается выдавать подобные налеты за асимметричные действия, однако в действительности это целенаправленное давление на мирное население и гражданскую инфраструктуру с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и повлиять на настроение общества. Напомним, что ранее сообщалось, что боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. Российским бойцам с помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа Баба-Яга прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено. Элитные подразделения дроноводов ВСУ устраивают между собой соревнования с ударами по мирным жителям приграничных районов России. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Элитные подразделения украинской армии, прибывшие для усиления тактического направления в помощь пехотным подразделениям, устраивают между собой состязания по применению БПЛА. Чтобы повысить свою результативность для отчета, украинские дроноводы бьют по гражданским, сказал собеседник агентства. Он добавил, что такое указание поступает от вышестоящего командования ВСУ. На освобожденной территории Харьковской области водитель скорой помощи получил контузию в результате удара беспилотника ВСУ. Спецтранспорт поврежден осколками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками, написал Ганчев. Он добавил, что ВСУ также атаковали машину Харьковской военно-гражданской администрации, доставляющую продукты питания и строительные материалы. Сотрудники администрации не пострадали. В Купинском районе в селе Терны ВСУ при помощи БПЛА ударили по дому, в результате чего разрушена кровля, жильцы не пострадали. Преступная украинская власть и вооруженные формирования, выполняющие приказы киевского режима, нацелены только на то, чтобы разрушать и делать жизнь простых людей невыносимой. Невзирая на сложную оперативную обстановку, мы продолжим оказывать помощь населению и сделаем все для того, чтобы приблизить нашу победу, отметил Ганчев.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Родом с Армении. С 93 года переехал в Россию, Республика Башкортостан. Работал автомехаником, отучился на повара, отучился на ветеринара. С 15 года действующий контрактник 12-й инженерной бригады. Я был водителем «Тайфуна». Уезжали на БЗ, по нам отработал танк. Начали отходить, эвакуировал с собой еще танкистов. Ну и так и далее. Нашли схрон, 30 ТМ-ок и где-то 4 ящика тротила. Начали вытаскивать кошкой, одна сдетонировала. «Тайфун» спас нас. НРТК-курьер предназначен для дистанционного разминирования электромагнитным тралом. Данная пушка изменяет электромагнитное поле перед собой на расстоянии до 6 метров. Длина траления 6 метров, ширина 4 метра. То есть вокруг этого электромагнитного поля он будет поднимать все, что есть. Шинка эта боевая, так точно. Он не раз подрывался, осколками просекал. Ну, живой. Ждет дома меня семья, родители, жена, родные, друзья. Всех люблю. Вкладываюсь по максимуму. Победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Приезжаем на конкретный объект, докладываем и наблюдаем за объектами. Но здесь зависит от места объекта. Вооружение есть разное. Конкретно у МОГов это стрелковая часть, это автоматы и пулеметы 7-го калибра. То есть достаточно для поражения легких летательных объектов. Но если мы говорим про скорость полета, то в данном случае я считаю, что более тяжелое вооружение, чем ПКТ, это переизбыток, так как мы находимся вблизи с городской местностью. В данном случае данная машина вполне спокойно себя показывает. Рабочая дистанция это 600 и уже на ближе. Если, соответственно, пулемет не поражает, ну, не попадает его в средства, уже включаются стрелки, они уже с 200 метров начинают дорабатывать. Ну, как правило, пулемет отрабатывает быстрее, вот, и БК у него больше. Но если мы говорим про техническое обеспечение, в данном случае на пулемет у меня устанавливается теплонаведение, соответственно, с разными абертурами. У ребят используются бинокли с ночным видением, также с тепловыми. Вот, то есть, как бы, средствами наблюдения за небом у нас есть.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 17 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июня столбик термометра днем будет показывать 17 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6.

0: И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 1 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
1: Звали девушку по отчеству Семеновна. И не зря молва народная огласит.

Пронеслись года, но помним и сегодня мы, как Семеновна в лихой пускалась в пляс.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. Рост числа ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ связан с выделением новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Мы фиксируем увеличение активности именно ударов дронами. Украина пытается всячески их применять после активизации европейцев по выделению финансирования или гарантий под финансирование. Вероятнее всего, Украина получает техническую поддержку в виде определенных наборов дронов», — рассказал Мирошник. По его словам, значительная часть текущей эскалации конфликта завязана именно на БПЛА. При этом целями украинских беспилотников становятся не военные объекты, а автомобильные трассы, общественный гражданский транспорт, а также дороги, которые подвергаются дистанционному минированию. Мирошник добавил, что Киев пытается выдавать подобные налеты за асимметричные действия, однако в действительности это целенаправленное давление на мирное население и гражданскую инфраструктуру с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и повлиять на настроение общества. Напомним, что ранее сообщалось, что боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. Российским бойцам с помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа Баба-Яга прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено. Элитные подразделения дроноводов ВСУ устраивают между собой соревнования с ударами по мирным жителям приграничных районов России. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Элитные подразделения украинской армии, прибывшие для усиления тактического направления в помощь пехотным подразделениям, устраивают между собой состязания по применению БПЛА. Чтобы повысить свою результативность для отчета, украинские дроноводы бьют по гражданским, сказал собеседник агентства. Он добавил, что такое указание поступает от вышестоящего командования ВСУ. На освобожденной территории Харьковской области водитель скорой помощи получил контузию в результате удара беспилотника ВСУ. Спецтранспорт поврежден осколками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками, написал Ганчев. Он добавил, что ВСУ также атаковали машину Харьковской военно-гражданской администрации, доставляющую продукты питания и строительные материалы. Сотрудники администрации не пострадали. В Купинском районе в селе Терны ВСУ при помощи БПЛА ударили по дому, в результате чего разрушена кровля, жильцы не пострадали. Преступная украинская власть и вооруженные формирования, выполняющие приказы киевского режима, нацелены только на то, чтобы разрушать и делать жизнь простых людей невыносимой. Невзирая на сложную оперативную обстановку, мы продолжим оказывать помощь населению и сделаем все для того, чтобы приблизить нашу победу, отметил Ганчев.

0: возвращается.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Батарея выполняет огневые задачи по уничтожению, подавлению пунктов управления БПЛА, контрбатарейная борьба, уничтожение живой силы противника и укрепрайонов противника. В нынешней обстановке время ограниченное, так скажем, нахождение на огневой позиции. Расчеты слаженные. За 2 минуты они наводятся и готовы открыть огонь. Дополнительные обязанности – это 4 человека разворачивают боевое положение боевой машины, еще плюс дополнительно 2 мобильные огневые группы для прикрытия атак с воздуха.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент времени, соответственно, мы производим разминирование заданного участка. Наша боевая задача – обнаружить, скажем так, идентифицировать и уничтожить все взрывоопасные предметы, которые могут находиться с целью, скажем так, экономии сил и сохранения личного состава. Мы используем наземный роботизированный комплекс. Чтобы им управлять, сам комплекс оснащен камерой. Также дополнительно мы используем БПЛА «Мавик», чтобы ориентироваться на местности. Комплекс оснащен малым тралом, малым катковым тралом. Если на участке будут противопехотные мины, растяжки, то, соответственно, это все возьмет на себя робот. Как только робот пройдет, соответственно, на участок могут заходить саперы.
2: Собака работает вообще на все виды ВВ, взрывчатые вещества, и используется там, где миноискатель бесполезен. Самое страшное для сапера – это мины-ловушки. Ну вот собака их обнаруживает очень быстро. МЛ-8, как правило, они на размыкании работают и в детских игрушках могут прятать, в книжках.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка, Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. Рост числа ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ связан с выделением новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Мы фиксируем увеличение активности именно ударов дронами. Украина пытается всячески их применять после активизации европейцев по выделению финансирования или гарантий под финансирование. Вероятнее всего, Украина получает техническую поддержку в виде определенных наборов дронов», — рассказал Мирошник. По его словам, значительная часть текущей эскалации конфликта завязана именно на БПЛА. При этом целями украинских беспилотников становятся не военные объекты, а автомобильные трассы, общественный гражданский транспорт, а также дороги, которые подвергаются дистанционному минированию. Мирошник добавил, что Киев пытается выдавать подобные налеты за асимметричные действия, однако в действительности это целенаправленное давление на мирное население и гражданскую инфраструктуру с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и повлиять на настроение общества. Напомним, что ранее сообщалось, что боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. Российским бойцам с помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа Баба-Яга прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено. Элитные подразделения дроноводов ВСУ устраивают между собой соревнования с ударами по мирным жителям приграничных районов России. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Элитные подразделения украинской армии, прибывшие для усиления тактического направления в помощь пехотным подразделениям, устраивают между собой состязания по применению БПЛА. Чтобы повысить свою результативность для отчета, украинские дроноводы бьют по гражданским, сказал собеседник агентства. Он добавил, что такое указание поступает от вышестоящего командования ВСУ. На освобожденной территории Харьковской области водитель скорой помощи получил контузию в результате удара беспилотника ВСУ. Спецтранспорт поврежден осколками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками, написал Ганчев. Он добавил, что ВСУ также атаковали машину Харьковской военно-гражданской администрации, доставляющую продукты питания и строительные материалы. Сотрудники администрации не пострадали. В Купинском районе в селе Терны ВСУ при помощи БПЛА ударили по дому, в результате чего разрушена кровля, жильцы не пострадали. Преступная украинская власть и вооруженные формирования, выполняющие приказы киевского режима, нацелены только на то, чтобы разрушать и делать жизнь простых людей невыносимой. Невзирая на сложную оперативную обстановку, мы продолжим оказывать помощь населению и сделаем все для того, чтобы приблизить нашу победу, отметил Ганчев.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, обслуживаю, масла меняю. Ну да, я чувствую ответственным, чтобы экипаж не пострадал, чтобы машина вывела нас из боя. Что-то подозрительное, если вдруг на дороге я останавливаюсь, проверяет сапер на взрывоопасность. Если все в порядке, продолжаем движение дальше. Сопровождение обязательно с машины идет. Как бы спереди, сзади прикрывают от ФПВ-дронов, ну и от прочих там летающих.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Применяли БПЛА самолетного типа по позициям, по технике, по укрепленным позициям. Тяжелый дрон переднего края, тяжелое применение. Поэтому укрепленные позиции скрываем. Вот где героизм. Это те, кто на острие атаки, те, кто штурмовые подразделения, разведчики, парашютно-десантные роты, те, кто находится в непосредственном контакте на самом передке. Вот это героизм.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность.

и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 17 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июня столбик термометра днем будет показывать 17 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 1 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка, Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. Рост числа ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ связан с выделением новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Мы фиксируем увеличение активности именно ударов дронами. Украина пытается всячески их применять после активизации европейцев по выделению финансирования или гарантий под финансирование. Вероятнее всего, Украина получает техническую поддержку в виде определенных наборов дронов», — рассказал Мирошник. По его словам, значительная часть текущей эскалации конфликта завязана именно на БПЛА. При этом целями украинских беспилотников становятся не военные объекты, а автомобильные трассы, общественный гражданский транспорт, а также дороги, которые подвергаются дистанционному минированию. Мирошник добавил, что Киев пытается выдавать подобные налеты за асимметричные действия, однако в действительности это целенаправленное давление на мирное население и гражданскую инфраструктуру с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и повлиять на настроение общества. Напомним, что ранее сообщалось, что боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. Российским бойцам с помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа Баба-Яга прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено. Элитные подразделения дроноводов ВСУ устраивают между собой соревнования с ударами по мирным жителям приграничных районов России. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Элитные подразделения украинской армии, прибывшие для усиления тактического направления в помощь пехотным подразделениям, устраивают между собой состязания по применению БПЛА. Чтобы повысить свою результативность для отчета, украинские дроноводы бьют по гражданским, сказал собеседник агентства. Он добавил, что такое указание поступает от вышестоящего командования ВСУ. На освобожденной территории Харьковской области водитель скорой помощи получил контузию в результате удара беспилотника ВСУ. Спецтранспорт поврежден осколками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками, написал Ганчев. Он добавил, что ВСУ также атаковали машину Харьковской военно-гражданской администрации, доставляющую продукты питания и строительные материалы. Сотрудники администрации не пострадали. В Купецком районе в селе Терны ВСУ при помощи БПЛА ударили по дому, в результате чего разрушена кровля, жильцы не пострадали. Преступная украинская власть и вооруженные формирования, выполняющие приказы киевского режима, нацелены только на то, чтобы разрушать и делать жизнь простых людей невыносимой. Невзирая на сложную оперативную обстановку, мы продолжим оказывать помощь населению и сделаем все для того, чтобы приблизить нашу победу, отметил Ганчев.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Накопители уже накапливалась группа и двигались дальше, штурмовали. Противник огрызался, соответственно, пытался сдаваться в плен. Но когда доходило только до этого, он отрывал огонь. Ну и, соответственно, как нас учили, мы также отрывали по ним огонь на уничтожение. Где накапливаем людей, люди подходят, делается группа, 2-3 человека, и уже двигаемся дальше, штурмуем населенный пункт. Ну, пытаются что-то сделать, но у них ничего не получается. Я отвечу так, кратко.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Занимаемся разработками антидроновой защиты на бронетанковую технику, ремонтом автомобильной техники, ремонтом бронетанковой техники, текущих ремонтов, плановых ремонтов, изготовлением своих каких-то комплексов для защиты от дронов на базе квадроциклов, мотоциклов. На бронетанковую технику для защиты личного состава, чтобы больше живучесть была у техники от дронов, чтобы более сохранялось, и люди живые остались, и техника сохранялась, чтобы еще работала автомобильная техника, для, чтобы он подвозила боеприпасы, продукты.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве час дня.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лентой.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу, он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Карл Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовикам помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранаты для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.
0: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мобилизовали моего троюродного брата, и я решил пойти со своей бригадой на СВО. Работали по Баба-Яге. Это такой большой коптер, агрокоптер. Дома складывают, грубо говоря, за один прилет, наверное, два прилета. Дома нет. Уничтожают, скрывают блиндажи, дома, подвалы. Страшная штука. Был приказ, мы с напарником пошли работать. Попробовали отработать с винтовки. Такое себе. Просили РПК, нам привезли РПК. Все, начали работать, они начали падать. Когда мы подожгли первую, ночь была тихой. Но на следующую ночь они, наверное, обиделись. И просто они летали роем по 4 штуки. И работали по ним. Но как мы сбили 8-ю, они перестали у нас летать. Мы создали бесполетную зону с товарищем. Я работал со своим напарником. Позывной у него Иваныч, сейчас он лечится в Москве, в госпитале. Его сейчас ранило, сильно контузило, он восстанавливается. Мы за Пашу переживаем, ждем его скорейшего выздоровления.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Подрабатываем по целям, по негодяям, по укранацистам. Друзей много уехало сюда и горел желанием подписать контракт, приехать, защищать свою страну, родину, мать. И изначально было даже не то чтобы страшно, не могу объяснить это чувство. Как внутри аж палочки как будто в животе. А сейчас радость, привык уже, туда-туда все отправляем. Помогаем ребятам, кто на передовой. Вообще, в принципе, сам процесс мне очень довольно-таки интересен. Все. И как наводиться, какие орудия там, какие снаряды, какие заряды. Все. Очень интересно. Как бы ко всему тянусь, все хочется познавать, узнать, все. Ну, как говорится, Москва сразу тоже не строилась, сразу не получается все. Постепенно, поэтапно. Все нравится, очень сильно нравится. Интересно. Цель одна только – победить, победа будет за нами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 17 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июня столбик термометра днем будет показывать 17 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 1 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 7. И на этом пока все. С вами был

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лента.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу, он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовикам помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранаты для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В начале наших действий противник катался спокойно на технике, подвозил все на технике. Неважно, там было это бронетранспорт, либо это были квадроциклы, либо это были НРТК. Но мы им обрезали. Ну, то есть, соответственно, у них техники меньше стало. И, соответственно, противник уже не мог подъехать. Соответственно, ну, логистику мы им нарушили. Те же, кто были пленные, да, они говорили, что они там по две, по три недели, по месяцу находились без провизии. Как бы мы этим самым, я так думаю, достигли успеха. Она именно граничила противотанковым рвом, который был для нас очень сложный проход. Но мы его преодолели. Посадки, как бы скажем, эшелонирования были очень серьезные у противника. Но мы их вскрывали. Вот, противник этот убегал, кто-то не смог убежать. И зашли из того района, где нас не ожидал противник. И мы прошли эти рубежи, прошли инженерную обстановку, а ее очень много было. Большая часть, конечно, это подрывы. Но ничего, парни в этом случае даже, они не бросали мотоциклы. Они на спущенных колесах долетали. Просто доходили вот на своем, не знаю, идеализме, на своем вот рвении, желании, характере. Моими расчетами, скажем, было вскрыто минимум в Новопавловке только 30 ПВРов, которые мы могли и вскрыли, и уничтожили. Я на самом деле горжусь моей бригадой за ее слаженность, за ее взаимопонимание, взаимодействие.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Минировали чисто ночью. То есть в потемках с шагом минирования. Как только начинало светлеть, мы оттуда уходили. В 23-м году противник полез на наш берег. Я участвовал в минировании, за что и был награжден медалью за храбрость государства. Помогал нашим штурмовым подразделениям 810-й морской пехоте крымской. Минировали им фланги, чтобы противник не зашел ему. То есть встречали их в лоб и, так сказать, отбивались. Когда на Крымках было наступление украинских войск. Я также награжден медалью доблестью первой и второй степени. Вторую доблесть я получил за минирование. Мы под Херсоном минировали танковые мины. Заминировали очень много и делали это только ночью. В течение недели, мы заминировали больше 2000 мин. Пользуясь случаем, хочу пожелать удачи своему подразделению, хоть уже бывшему, но 91-й саперный инженерный гвардейский полк. Желаю вам удачи. Работайте, братья, победа будет за вами.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лента.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу, он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя, УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовиками помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранаты для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я с Донецка. Первый день на боевых действиях в твоем городе я был. Мы с друзьями поехали отдыхать. Увидели какой-то дым в стороне города. Ну, интересно, что мы с велосипеда сели и погнали, короче. Нам под городом уже дядьки военные остановили нас, сказали, ну что, война в городе началась. Нам же интересно, шумно, грохот там, короче. Рокотня уже на тот момент пришла. Уже полноценно боевые действия в самом городе. Мы еще не осознавали до конца, что вообще происходило. Ну, не пустили нас, мы бегом по домам. Мне еще с 2014 года как бы интересен был град. Работаем в основном по пехоте, прикрываем наших перед штурмом, вовремя штурма, срываем ротации, контрнаступы, двигаемся потихоньку. Мы всегда попадаем, у нас все цели интересны. В последнее время в основном это расчеты беспилотных летательных аппаратов.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Факультет у меня был машиностроительный. Конкретно по специальности это автоматизация мехатроника. Учился до третьего курса, в основном четверки, потому что я старался обучаться, потому что интересно. Я так подумал, что лучше взять академический отпуск, отдать долг родине, все-таки попытаться найти себя в армии. Если найду, будет великолепно.
2: Из армии.
1: Я оператор, мы летаем на птичках и конкретно работаем уже по вражеским дронам, которые летят в нашу сторону. Обучение у нас происходило сначала теория, то есть мы изучали полностью по теоретическим, что где находится, как они работают. Затем у нас были уже обучения на полигонах, после этого у нас уже были первые запуски. Самое интересное, покажи, конечно же, практика. На практике мы уже разбирали все. Раз влетел, немножко растерялся, инструктор подбежал, тебе рассказал, что ты делаешь не так, быстренько тебя скорректировал. И ты уже летаешь сам. Конкретно сейчас у меня стоит цель – это закончить службу, закончить университет и прийти обратно, конкретно уже на инструктора, потому что это очень интересно.
3: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 17 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июня столбик термометра днем будет показывать 17 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 1 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», запрещенная в России группировка, и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лента.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу, он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Карл Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовикам помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранат для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Наглость, беспринципность и никакой жалости ни к себе, ни к окружающим. Если ты начнешь кого-то жалеть или что-то жалеть, или о чем-то жалеть, это застрянет в голове, и ты будешь переживать. А когда у тебя лишняя информация, лишние эмоции, чувства начинают застревать в голове, то ты уже не способен полноценно выполнить боевую поставленную перед собой задачу. У разведчика работа, она сложная и тяжелая, но по уровню опасности она немножко меньше, чем, допустим, у того же пехотинца, который сидит в окопе. Потому что где сидит пехотинец и в каком окопе, знают все практически. А где ходит разведчик, не знает никто. Все зависит от уровня его подготовки, его профессионализма.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Разведка – это состояние души. Вначале, пока молоды и зелены, вперед инфантилизм, вот это состояние романтики, белая кость, голубая кровь, разведка, элита. И когда в нее попадаешь, вначале хочется и волком где-то завыть, избежать хочется уже, попередумать как-то, зачем я сюда залез, для чего мне это все нужно. А потом привыкаешь, становится уже смыслом и образом жизни. Твоя задача – не бежать в лоб с криками «Ура!», штыковую бегать. Твоя задача находиться всегда в стороне, но ты знаешь, что происходит вокруг.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве 3 часа дня. Харьков Z. Музыка для сердца и души.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Хороший разведчик – это полноценная боевая единица. Он один может, ну, при определенных условиях, если это, допустим, специальный разведчик, да, разведчик-диверсант, он один может решить судьбу при определенных, опять же, обстоятельствах. Ну, на каком-то участке фронта, к примеру. То есть, если он хорошо замаскировался, умело преодолевает какие-то препятствия, то о нем не знают, где он находится. Соответственно, риски уменьшаются. Разведчик – это существо, лишенное принципов. Это целеустремленный, одиозный человек, который любит родину и который на все готов ради выполнения своей поставленной задачи. Любой ценой, чего бы ему это ни стоило. Умри, но выполни.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.
1: Грудь в орденах, хотя лишь 23. И голову покрыла седина. Вот он, герой, внимательно смотри. Благодаря таким стоит страна.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 17 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июня столбик термометра днем будет показывать 17 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 1 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. Четыре.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель, пошли домой.

0: Москве 4 часа вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ, 2 бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лентой.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу, он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатом Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Карл Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовикам помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранат для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.
0: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинские боевики атаковали автобус с пассажирами возле Еленовки. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Автобус следовал по маршруту Макеевка-Севастополь. В результате атаки вражеского дрона пострадал водитель 1972 года рождения. Позже он скончался в больнице. 11 мирных жителей пострадали из-за украинских атак по ДНР. В Горловке в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранен мужчина 1987 года рождения. В Макеевке при тушении пожара, возникшего после атаки дронов, ранения средней степени тяжести получили 8 сотрудников МЧС России. В городе также тяжело ранен местный житель 1978 года рождения. В Зугрессе пострадал командир пожарного отделения. Подробности уточняются. На ДНР за ночь ликвидировали 10 беспилотников. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что два ударных дрона «Хорнет» были сбиты сводными мобильными огневыми группами на подлете к железнодорожному узлу в Дебальцево. Их осколочно-фугасные боеголовки уничтожили взрывотехники ФСБ. ДНР получит допфинансирование на восстановление дорог и жилых домов. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. За счет федеральных средств планируется восстановить наиболее пострадавшие жилые дома и объекты соцкультбыта в Донецке. Кроме того, в ДНР заменят более 650 километров сетей и отремонтируют свыше 200 объектов. Марат Хуснуллин также поставил задачу запустить как можно больше комфортабельных автобусов для маршрутной сети региона. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я подаю снаряды с погребка, либо с грунта. То есть снаряд, заряд. Подаю заряжающему уже в само орудие. Погребки, да, копаются на отдалении от орудия, отдельные для снарядов и зарядов. Тоже они на расстоянии находятся друг от друга. То есть такая довольно глубокая яма с накатом из бревен, чтобы осколки ничего. И впереди дроны не смогли пробить их и избежать детонации зарядов, снарядов. Под ландшафты местности, то есть если стоим где-то более в таком густом лесу или с посадки, то это, конечно же, ветки, кустарники. Можно использовать также дерн с травой, если время года уже позволяет, что растительность цветет, все зеленое. Поначалу было, да, тяжело, но снарядов 15 за раз практически бегал, но довольно тоже в быстром темпе. Могу спокойно отнести.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Началась война!
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июня расскажу далее. По информации центров ФОБОС, в Купянске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 17 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июня столбик термометра днем будет показывать 17 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 1 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
3: Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой Колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лента.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу, он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Карл Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в захоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовиками помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранаты для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воздвижевка Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Егоровка, Амельник, Чаривная, Долинка Запорожской области и нескольких районах Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли до 285 боевиков, 3 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. Жители Энергодара осудили за госизмену. Мужчина в декабре 2023 года принял гражданство России. В ноябре 2024 года он с использованием своего телефона через мобильное приложение украинского банка перевел в ВСУ 12 202 рубля. Запорожский областной суд признал фигуранта виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Межрегиональный форум, посвященный экономическому потенциалу и развитию малого и среднего предпринимательства, впервые пройдет в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития. Мероприятие объединит инвесторов, предпринимателей, представителей органов власти, экспертов и всех, кто заинтересован в начале предпринимательской деятельности. Форум станет площадкой для обсуждения инвестиционных перспектив и возможностей развития бизнеса в регионе. В Константиновской школе номер 1 провели образовательную программу «Начни свою карьеру». Об этом пишет Запорожское агентство новостей. Учащимся рассказали о современных профессиях и тенденциях рынка труда, как составлять резюме, проходить собеседование и презентовать свои лучшие стороны. Кроме того, ребятам провели тренинг, игру «9 источников отдачи» и после программы дали рекомендации по личностному развитию, выдали сертификаты и памятные подарки. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Есть работа в офисе, есть работа в поле. Если крестьянин не будет сеять, то есть нам будет нечего. Как ни крути. И то, что инфраструктуру необходимо поддерживать, это тоже никуда от этого не денешься. Без тыла нет фронта. Именно так. Поэтому спасибо тылу за помощь фронту. Что люди, которые остались, которые не пошли и сейчас еще не дошли, они должны для себя решить принять это решение в первую очередь. А так, как в наше время говорили, все профессии важны, все профессии нужны.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: В Москве 5 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, Сидорова и Святогорск ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили более 200 боевиков, два бронеавтомобиля М113 и бронеавтомобиль МАКС-ПРО производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Посольства европейских стран отказались покинуть Киев в связи с тем, что опасаются нанести серьезный удар по ключевым пропагандистским мифам. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров. Напускная смелость европейцев и их демонстрированный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды, объяснил Джабаров. Он уточнил, что дипломаты стран ЕС опасаются, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Джабаров предположил, что в случае эскалации дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают. По словам сенатора, правительство Украины пытается прикрываться иностранцами как живым щитом, так же, как ранее поступали с мирным населением Мариуполя и других городов. Джабаров констатировал, что Россия всех предупредила, соответственно, окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя. Напомним, что 25 мая МИД России на фоне терактов в Старобельске предупредил дипломатов посольств, находящихся в столице Украины, о необходимости срочно покинуть Киев. В ведомстве пояснили, что вооруженные силы Российской Федерации начнут наносить масштабные удары по военным объектам региона. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 70 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За последнее время выросло число западных БПЛА на вооружении ВСУ, поэтому интенсивность ударов украинских беспилотников по автозаправкам Запорожской области значительно возросла. Об этом в интервью телеканалу ЗАТВ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Сказать откровенно, это не последний месяц отмечается интенсивность ударов по АЗС. Эта ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по нашей инфраструктуре. Киевский режим отрабатывает по полной программе, пока у него есть время. А это время мы много не дадим. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад, сказал Балицкий. Он заверил, что в регионе создан необходимый запас топлива для того, чтобы обеспечить ГСМ, в первую очередь спецтранспорт региона, в том числе силовиков и военнослужащих. По словам губернатора, жители Запорожской области не паникуют из-за перебоев в наличии горючего на АЗС.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. И в этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу Фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщением. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удары и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятно дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 1 июня расскажу далее. По информации центров ОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке в течение суток ожидается переменная облачность и сильный дождь. Днем максимальная температура воздуха достигнет 17 градусов выше нуля, а ночью опустится до плюс 6. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Температура днем плюс 16 градусов, ночью плюс 6. В Краснограде, Волках и Богодухове 1 июня столбик термометра днем будет показывать 17 градусов выше нуля. В течение суток ожидается малооблачная погода и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 6. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность и сильный дождь, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 6. В Харькове 1 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер северный, умеренный. Днем температура воздуха достигнет 19 градусов выше нуля. Ночью отметка покажет плюс 7. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, Сидорова и Святогорск ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили более 200 боевиков, два бронеавтомобиля М113 и бронеавтомобиль «Макс-Про» производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Посольства европейских стран отказались покинуть Киев в связи с тем, что опасаются нанести серьезный удар по ключевым пропагандистским мифам. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров. Напускная смелость европейцев и их демонстрированный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды, объяснил Джабаров. Он уточнил, что дипломаты стран ЕС опасаются, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Джабаров предположил, что в случае эскалации дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают. По словам сенатора, правительство Украины пытается прикрываться иностранцами как живым щитом, так же, как ранее поступали с мирным населением Мариуполя и других городов. Джабаров констатировал, что Россия всех предупредила, соответственно, окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя. Напомним, что 25 мая МИД России на фоне терактов в Старобельске предупредил дипломатов посольств, находящихся в столице Украины, о необходимости срочно покинуть Киев. В ведомстве пояснили, что вооруженные силы Российской Федерации начнут наносить масштабные удары по военным объектам региона. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 70 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За последнее время выросло число западных БПЛА на вооружении ВСУ, поэтому интенсивность ударов украинских беспилотников по автозаправкам Запорожской области значительно возросла. Об этом в интервью телеканалу ЗАТВ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Сказать откровенно, это не последний месяц отмечается интенсивность ударов по АЗС. Эта ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по нашей инфраструктуре. Киевский режим отрабатывает по полной программе, пока у него есть время. А это время мы много не дадим. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад, сказал Балицкий. Он заверил, что в регионе создан необходимый запас топлива для того, чтобы обеспечить ГСМ, в первую очередь спецтранспорт региона, в том числе силовиков и военнослужащих. По словам губернатора, жители Запорожской области не паникуют из-за перебоев в наличии горючего на АЗС.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укрнацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатерина Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укрнацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах и пульт, собственно, который мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем и все видим, то, что находится в блиндажах, в домах, то, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома и дальше уже заходит сапер.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 6 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, Сидорова и Святогорск ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили более 200 боевиков, два бронеавтомобиля М113 и бронеавтомобиль МАКСПРО производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Посольства европейских стран отказались покинуть Киев в связи с тем, что опасаются нанести серьезный удар по ключевым пропагандистским мифам. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров. Напускная смелость европейцев и их демонстрированный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды, объяснил Джабаров. Он уточнил, что дипломаты стран ЕС опасаются, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Джабаров предположил, что в случае эскалации дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают. По словам сенатора, правительство Украины пытается прикрываться иностранцами как живым щитом, так же, как ранее поступали с мирным населением Мариуполя и других городов. Джабаров констатировал, что Россия всех предупредила, соответственно, окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя. Напомним, что 25 мая МИД России на фоне терактов в Старобельске предупредил дипломатов посольств, находящихся в столице Украины, о необходимости срочно покинуть Киев. В ведомстве пояснили, что вооруженные силы Российской Федерации начнут наносить масштабные удары по военным объектам региона. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 70 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За последнее время выросло число западных БПЛА на вооружении ВСУ, поэтому интенсивность ударов украинских беспилотников по автозаправкам Запорожской области значительно возросла. Об этом в интервью телеканалу ЗАТВ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Сказать откровенно, это не последний месяц отмечается интенсивность ударов по АЗС. Эта ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по нашей инфраструктуре. Киевский режим отрабатывает по полной программе, пока у него есть время. А это время мы много не дадим. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад, сказал Балицкий. Он заверил, что в регионе создан необходимый запас топлива для того, чтобы обеспечить ГСМ, в первую очередь спецтранспорт региона, в том числе силовиков и военнослужащих. По словам губернатора, жители Запорожской области не паникуют из-за перебоев в наличии горючего на АЗС.
0: Харьков-Зет. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в Рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточной города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание недопущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправятся более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 18-м отряде «Барс» организована производственно-техническая площадка беспилотных систем. Здесь происходит сборка и настройка различных типов беспилотных летательных аппаратов.
2: Сейчас мы проверим работу собранной птицы. Прошу подключить питание к птице. Производим соединение. Управление есть. Проверяем питание, подачи напряжения на моторе. Есть. Птица готова. Рассоединить питание.
1: Здесь у нас ремонтно-восстановительный участок, где происходит ремонт летательных аппаратов. Не только наших, но и трофейных аппаратов противников для дальнейшего использования в наших целях. Здесь располагается производственный участок по печати на 3D-принтерах различных элементов для БПЛА, а также намотка оптоволокна различной дальности.
2: Здесь мы производим печать различных дополнительных устройств для летательных аппаратов по заданию руководства. Также у нас имеется принтер для печати с помощью смолы, который позволяет напечатать более качественные и прочные детали. И у нас организовано место по намотке оптоволокна. В дальнейшем планируется приобретение еще двух станков, чтобы увеличить количество намотки оптоволокна.
3: Здесь располагается профессиональный фрезерный станок с ЧПУ для 3D-обработки. На данном станке будут производиться рамы из пилотных летательных аппаратов различных типов.
1: Готовая продукция собирается для отправки подразделения в расчеты БПЛА.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, Сидорово и Святогорск ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили более 200 боевиков, два бронеавтомобиля М113 и бронеавтомобиль МАКС-ПРО производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Посольства европейских стран отказались покинуть Киев в связи с тем, что опасаются нанести серьезный удар по ключевым пропагандистским мифам. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров. Напускная смелость европейцев и их демонстрированный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды, объяснил Джабаров. Он уточнил, что дипломаты стран ЕС опасаются, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Джабаров предположил, что в случае эскалации дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают. По словам сенатора, правительство Украины пытается прикрываться иностранцами как живым щитом, так же, как ранее поступали с мирным населением Мариуполя и других городов. Джабаров констатировал, что Россия всех предупредила, соответственно, окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя. Напомним, что 25 мая МИД России на фоне терактов в Старобельске предупредил дипломатов посольств, находящихся в столице Украины, о необходимости срочно покинуть Киев. В ведомстве пояснили, что вооруженные силы Российской Федерации начнут наносить масштабные удары по военным объектам региона. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 70 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За последнее время выросло число западных БПЛА на вооружении ВСУ, поэтому интенсивность ударов украинских беспилотников по автозаправкам Запорожской области значительно возросла. Об этом в интервью телеканалу ЗАТВ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Сказать откровенно, это не последний месяц отмечается интенсивность ударов по АЗС. Эта ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по нашей инфраструктуре. Киевский режим отрабатывает по полной программе, пока у него есть время. А это время мы много не дадим. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад, сказал Балицкий. Он заверил, что в регионе создан необходимый запас топлива для того, чтобы обеспечить ГСМ, в первую очередь спецтранспорт региона, в том числе силовиков и военнослужащих. По словам губернатора, жители Запорожской области не паникуют из-за перебоев в наличии горючего на АЗС.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения освобожденной Харьковской области украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Терны Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужчинам необходимо сразу идти в медпункт при получении любой травмы или ранения, потому как вы находитесь вне стерильной зоны, в лесу, где грязь, насекомые, это все попадает в рану, это все там остается. Если вы заклеили пластырем и плюнули на подорожник, так не сработает. Оно в любом случае воспалится и загниет. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции и плачевных последствий, получили ушиб, получили порез, получили травму, получили ранение, пришли, обработались, все замечательно.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». Что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и понт. И душа крест-накрест досками, но и он пошел на фронт. Лучше было сразу в тыл его, только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть читают у ворот нашу память застекленную. Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт». Надпись «Все ушли на фронт».
2: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

0: Москве 7 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лента.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу, он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Карл Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в захоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовикам помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранат для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.
0: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Угенический украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара пострадали 11 человек, а мальчик 2020 года рождения погиб. Киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Сальдо. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. В Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск-Лазурная вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, заявил Василенко. Он уточнил, что погибших нет. Дополнительная информация уточняется. Региональный материнский капитал в дополнение к федеральным выплатам планируют ввести в Херсонской области. Семьи смогут получить 100 тысяч рублей из местного бюджета за рождение третьего и последующих детей. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты области Марина Островская. Поддержка семей с детьми для нас сейчас является одной из основных точек роста. Стараемся поддерживать семьи, чтобы повышать рождаемость в Херсонской области. В данный момент проводится разработка нормативно-правового акта по региональному материнскому капиталу на третьего и последующих детей, отметила Островская. За прошедшие выходные на территории Херсонской области зафиксировано 111 фактов нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции Херсонской области. Больше всего нарушений было связано с ездой без права управления транспортным средством. На втором месте по частоте нарушений пренебрежение правилами применения ремней безопасности или мотошлемов. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы сейчас здесь находимся на учебном месте. Это учебное место называется «Противодействие БПЛА». Здесь проводим тактические занятия по совершенствованию, приобретению навыков, перемещению на поле боя с учетом противодействия дрону. У нас есть ряд укрытий, ряд эмулирующих БПЛА аттракционов, которые пропускают через себя бойцов. Их задача – проходить в строю, наблюдая за небом, прикрывая друг друга, перемещаться в указанное направление. Да, нормативы какие существуют, но здесь самое главное, это чтобы он ушел от дрона, то есть именно уклонился от него, обеспечил прикрытие товарища, дал пройти группе. Как такового норматива здесь нет, по той простой причине, что мы не знаем, как работает дрон. Это зависит от оператора и от обстоятельств. Самое главное, это что? Это не падать на землю, быть на ногах, целиться в противника, пытаться его уничтожить и прикрывать товарища. В случае необходимости уклониться кувырком, уходом в сторону. Просто здесь, вот на бревнах, мы тренируем именно умение уклоняться телом от препятствия, то есть это уметь владеть своим телом. Не каждый, приезжая сюда, когда-то занимался тем же самым замечательным занятием, как игра вышибалы, мы здесь это практикуем. И второй аттракцион – это именно сам кувырок, сам уход от дрона. Когда дрон у него впикирует уже, в последний момент ему надо либо влево, либо вправо, либо под него просто кувырнуться, уйти, пропустить его через себя. А дальше у нас здесь укрытие, ряд укрытий, где мы тренируем именно умение вести группой, то есть командиру вести группу бойцов таким образом, чтобы группа сохраняла свой боевой расчет и пряталась при этом в укрытии и правильно следила за вот этой вот боевой птицей. Самое главное, не бросать ее взглядом. То есть на нее надо всегда смотреть и контролировать. Не вставать в ступор, а работать. Пытаться ее сбить, уничтожить и идти к своей цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Для тебя, для тебя, для тебя. Самым лучшим мне хочется быть. Все земные пути я готов обойти, все моря я готов переплыть. Ты поверь, ты поверь, ты поверь, я сумею всем сердцем любя с неба звезды достать, чтоб единственным стать для тебя, для тебя, для тебя. Будет радость ярче летних радуг и не злыми

0: для тебя, для тебя, для тебя, для тебя. Мир прекраснее сделаю я
1: для тебя.
0: И рассвет, и зарю я тебе подарю громче петь.

0: для тебя, для тебя, для тебя,
1: для тебя.
0: Самым лучшим мне хочется быть.
1: Для тебя.
0: Все земные пути я готов обойти, все моря.

0: Тебе стать для тебя, для тебя, для тебя. Для тебя.
1: Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. Рост числа ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ связан с выделением новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Мы фиксируем увеличение активности именно ударов дронами. Украина пытается всячески их применять после активизации европейцев по выделению финансирования или гарантий под финансирование. Вероятнее всего, Украина получает техническую поддержку в виде определенных наборов дронов», — рассказал Мирошник. По его словам, значительная часть текущей эскалации конфликта завязана именно на БПЛА. При этом целями украинских беспилотников становятся не военные объекты, а автомобильные трассы, общественный гражданский транспорт, а также дороги, которые подвергаются дистанционному минированию. Мирошник добавил, что Киев пытается выдавать подобные налеты за асимметричные действия, однако в действительности это целенаправленное давление на мирное население и гражданскую инфраструктуру с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и повлиять на настроение общества. Напомним, что ранее сообщалось, что боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. Российским бойцам с помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа Баба-Яга прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено. Элитные подразделения дроноводов ВСУ устраивают между собой соревнования с ударами по мирным жителям приграничных районов России. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Элитные подразделения украинской армии, прибывшие для усиления тактического направления в помощь пехотным подразделениям, устраивают между собой состязания по применению БПЛА. Чтобы повысить свою результативность для отчета, украинские дроноводы бьют по гражданским, сказал собеседник агентства. Он добавил, что такое указание поступает от вышестоящего командования ВСУ. На освобожденной территории Харьковской области водитель скорой помощи получил контузию в результате удара беспилотника ВСУ. Спецтранспорт поврежден осколками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками, написал Ганчев. Он добавил, что ВСУ также атаковали машину Харьковской военно-гражданской администрации, доставляющую продукты питания и строительные материалы. Сотрудники администрации не пострадали. В Купинском районе в селе Терны ВСУ при помощи БПЛА ударили по дому, в результате чего разрушена кровля, жильцы не пострадали. Преступная украинская власть и вооруженные формирования, выполняющие приказы киевского режима, нацелены только на то, чтобы разрушать и делать жизнь простых людей невыносимой. Невзирая на сложную оперативную обстановку, мы продолжим оказывать помощь населению и сделаем все для того, чтобы приблизить нашу победу, отметил Ганчев.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. В этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу Фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщении. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находясь на дежурстве, мы находимся постоянно в боевой готовности, в ожидании цели. Как только наши коллеги засекают цель, нам дается команда на выезд, дается точка, куда нужно работать. Там достаточно мало времени, что... причем площадь покрытия снарядами большая, там сложно очень укрыться от реактивных снарядов. Для меня самая такая приоритетная цель – это пилоты беспилотных летательных аппаратов. Они нам больше всех доставляют неудобства. По ним для меня приоритетнее работать, потому что они самые первые, кто до нас могут достать.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни других.

наших на поле слегли. Фронтовые воюют, стреляют, пулеметчики пули строчат.

0: Выйду в поле и вспомню те годы, когда я был еще молодым. Это вовсе не воля природы. Слава Богу, остался живым.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Москве 8 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, Сидорово и Святогорск ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили более 200 боевиков, два бронеавтомобиля М113 и бронеавтомобиль МАКС-ПРО производства США, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Посольства европейских стран отказались покинуть Киев в связи с тем, что опасаются нанести серьезный удар по ключевым пропагандистским мифам. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров. Напускная смелость европейцев и их демонстрированный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды, объяснил Джабаров. Он уточнил, что дипломаты стран ЕС опасаются, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Джабаров предположил, что в случае эскалации дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают. По словам сенатора, правительство Украины пытается прикрываться иностранцами как живым щитом, так же, как ранее поступали с мирным населением Мариуполя и других городов. Джабаров констатировал, что Россия всех предупредила, соответственно, окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя. Напомним, что 25 мая МИД России на фоне теракта в Старобельске предупредил дипломатов посольств, находящихся в столице Украины, о необходимости срочно покинуть Киев. В ведомстве пояснили, что вооруженные силы Российской Федерации начнут наносить масштабные удары по военным объектам региона. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 70 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За последнее время выросло число западных БПЛА на вооружении ВСУ, поэтому интенсивность ударов украинских беспилотников по автозаправкам Запорожской области значительно возросла. Об этом в интервью телеканалу ЗАТВ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Сказать откровенно, это не последний месяц отмечается интенсивность ударов по АЗС. Эта ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по нашей инфраструктуре. Киевский режим отрабатывает по полной программе, пока у него есть время. А это время мы много не дадим. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад, сказал Балицкий. Он заверил, что в регионе создан необходимый запас топлива для того, чтобы обеспечить ГСМ, в первую очередь спецтранспорт региона, в том числе силовиков и военнослужащих. По словам губернатора, жители Запорожской области не паникуют из-за перебоев в наличии горючего на АЗС.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

Из обид пустых сложилась по всей жизни трещина. Из каких-то несерьезных мелочных вещей. И вроде просто быть счастливым, да не получается.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укранацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатериновка Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укранацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: сны после зимы.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Маленькие, напечатанные на 3D-принтере, называем пенал, пряник, соответственно, потому что по виду они похожи. Довольно-таки простые в производстве, так сказать. Сюда взрывчатое вещество, пластид, гексоген, собственно, что помягче, детонатор и накольничек. Все это вставляется. Можно скидывать, вставляется ЧК и сюда, чтобы накольничек вот не упал. Далее раскидывается вручную, снимаются чеки, раскидывается вручную либо с БПЛА, и идет при нажатии 0,5 кг, высвобождается накольник, бьет по детонатору, и все, подрыв. Все это механическое воздействие здесь еще проще. Взрывчатое вещество, опять же, пластид, что помягче, можно разместить. Детонатор маленький, МД, туда накольничек. Иголка там, еще что-то. Наступаешь, прожимается детонатор, и подрывается взрывчатое вещество.
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киевские власти намеренно продвигают антиценности и встретили Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническую Херсонской области. Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности. 9 мая ударить по ветеранам Великой Отечественной войны, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам. Говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население. Встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, сказала Захарова. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизованных ценностных ориентиров. Напомним, что накануне ВСУ атаковали Геничинск. Удар пришелся на многоквартирные дома. В результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали. Как заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, украинские войска намеренно целились на густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было. В течение марта-мая текущего года российские войска освободили 63 населенных пункта в зоне проведения СВО. Такие результаты подсчетов приводит ТАСС, основываясь на данных Минобороны России. Так, в Харьковской области российские войска освободили 21 населенный пункт, в ДНР 19, в Сумской области 14, в Запорожской области 6, в Днепропетровской 3. Наибольший прогресс был достигнут в мае. По итогам месяца было освобождено 27 населенных пунктов. За март

под контроль вооруженных сил России перешло 20 населенных пунктов, а за апрель – 16. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ДНР, Курской, Белгородской и Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям местных органов исполнительной власти Курской области, в Льговском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Белгородской области в районе села Орловка Белгородского округа вследствие удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. В Херсонской области вследствие ударов киевского режима пострадали 6 мирных жителей. В ДНР в результате атаки БПЛА в Кировском районе получила ранение женщина. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям боевиков ВФУ, причастных к совершению указанных преступлений.

0: Радио Харьков Зет.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в Рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточной города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание недопущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправятся более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», – написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Радио Харьков Z.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Последние цели, по которым мы работали, это беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, типа «Шарка», ударного типа. Работы очень много, как бы приходится работать практически круглосуточно. Противник применяет все новые технологии, новые маршруты, новые тактики. Каждый раз приходится под них подстраиваться. Противник начинает использовать очень много беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. То есть, и поэтому очень сложно работать в таких условиях, как бы, но приходится подстраиваться, искать пути решений и очень оперативно это устранять их. Ну, машина очень хорошо их видит все равно, то есть она как бы ей без разницы, что это интеллект, вот, что это простая электричка летит. Вот, то есть она, для нее нет этих различий, то есть она видит цель, она также уничтожает, захватывает, и все, как бы работать можно очень спокойно по ней.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 9 часов вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, Сидорова и Святогорск ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили более 200 боевиков, два бронеавтомобиля М113 и бронеавтомобиль «Макс-Про» производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Посольства европейских стран отказались покинуть Киев в связи с тем, что опасаются нанести серьезный удар по ключевым пропагандистским мифам. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров. Напускная смелость европейцев и их демонстрированный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды, объяснил Джабаров. Он уточнил, что дипломаты стран ЕС опасаются, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Джабаров предположил, что в случае эскалации дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают. По словам сенатора, правительство Украины пытается прикрываться иностранцами как живым щитом, так же, как ранее поступали с мирным населением Мариуполя и других городов. Джабаров констатировал, что Россия всех предупредила, соответственно, окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя. Напомним, что 25 мая МИД России на фоне терактов в Старобельске предупредил дипломатов посольств, находящихся в столице Украины, о необходимости срочно покинуть Киев. В ведомстве пояснили, что вооруженные силы Российской Федерации начнут наносить масштабные удары по военным объектам региона. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 70 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За последнее время выросло число западных БПЛА на вооружении ВСУ, поэтому интенсивность ударов украинских беспилотников по автозаправкам Запорожской области значительно возросла. Об этом в интервью телеканалу ЗАТВ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Сказать откровенно, это не последний месяц отмечается интенсивность ударов по АЗС. Эта ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по нашей инфраструктуре. Киевский режим отрабатывает по полной программе, пока у него есть время. А это время мы много не дадим. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад, сказал Балицкий. Он заверил, что в регионе создан необходимый запас топлива для того, чтобы обеспечить ГСМ, в первую очередь спецтранспорт региона, в том числе силовиков и военнослужащих. По словам губернатора, жители Запорожской области не паникуют из-за перебоев в наличии горючего на АЗС.
0: Харьков Зет. Музыка для сердца и души.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения освобожденной Харьковской области украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Терны Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, там, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удары и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятно дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лента.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу. Он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли ему выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в захоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовиками помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранаты для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Генический украинский беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома на улице братьев Коваленко. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В результате удара пострадали 11 человек, а мальчик 2020 года рождения погиб. Киевские боевики совершили очередное преступление против мирного населения. Ударили туда, где живут семьи, где играют дети, где не было и не могло быть никаких военных объектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, отметил Сальдо. Украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Херсонской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко. В Скадовском муниципальном округе на автодороге Скадовск-Лазурная вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус. Пострадала женщина, заявил Василенко. Он уточнил, что погибших нет. Дополнительная информация уточняется. Региональный материнский капитал в дополнение к федеральным выплатам планируют ввести в Херсонской области. Семьи смогут получить 100 тысяч рублей из местного бюджета за рождение третьего и последующих детей. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности министра труда и соцзащиты области Марина Островская. Поддержка семей с детьми для нас сейчас является одной из основных точек роста. Стараемся поддерживать семьи, чтобы повышать рождаемость в Херсонской области. В данный момент проводится разработка нормативно-правового акта по региональному материнскому капиталу на третьего и последующих детей, отметила Островская. За прошедшие выходные на территории Херсонской области зафиксировано 111 фактов нарушения правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции Херсонской области. Больше всего нарушений было связано с ездой без права управления транспортным средством. На втором месте по частоте нарушений пренебрежение правилами применения ремней безопасности или мотошлемов. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах и пульт, собственно, которым мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем и все видим, то, что находится в блиндажах, в домах, то, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома и дальше уже заходит сапер.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют. В Москве 10 часов ночи.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Гавриловка Днепропетровской области, Копани, Трудовое, Терсянка, Новоселовка, Любицкая и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. ВСУ потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 2 артиллерийских орудия. Рост числа ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ связан с выделением новой финансовой и технической поддержки со стороны стран Евросоюза. Об этом в беседе с «Известиями» заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Мы фиксируем увеличение активности именно ударов дронами. Украина пытается всячески их применять после активизации европейцев по выделению финансирования или гарантий под финансирование. Вероятнее всего, Украина получает техническую поддержку в виде определенных наборов дронов», — рассказал Мирошник. По его словам, значительная часть текущей эскалации конфликта завязана именно на БПЛА. При этом целями украинских беспилотников становятся не военные объекты, а автомобильные трассы, общественный гражданский транспорт, а также дороги, которые подвергаются дистанционному минированию. Мирошник добавил, что Киев пытается выдавать подобные налеты за асимметричные действия, однако в действительности это целенаправленное давление на мирное население и гражданскую инфраструктуру с целью дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и повлиять на настроение общества. Напомним, что ранее сообщалось, что боевики ВСУ оборудовали пункт управления беспилотниками в православном храме. Российским бойцам с помощью разведывательного дрона удалось снять, как украинские военные прячут тяжелые БПЛА типа Баба-Яга прямо в здании церкви. Также видно, что убранство храма разрушено. Элитные подразделения дроноводов ВСУ устраивают между собой соревнования с ударами по мирным жителям приграничных районов России. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Элитные подразделения украинской армии, прибывшие для усиления тактического направления в помощь пехотным подразделениям, устраивают между собой состязания по применению БПЛА. Чтобы повысить свою результативность для отчета, украинские дроноводы бьют по гражданским, сказал собеседник агентства. Он добавил, что такое указание поступает от вышестоящего командования ВСУ. На освобожденной территории Харьковской области водитель скорой помощи получил контузию в результате удара беспилотника ВСУ. Спецтранспорт поврежден осколками. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками, написал Ганчев. Он добавил, что ВСУ также атаковали машину Харьковской военно-гражданской администрации, доставляющую продукты питания и строительные материалы. Сотрудники администрации не пострадали. В Купинском районе в селе Терны ВСУ при помощи БПЛА ударили по дому, в результате чего разрушена кровля, жильцы не пострадали. Преступная украинская власть и вооруженные формирования, выполняющие приказы киевского режима, нацелены только на то, чтобы разрушать и делать жизнь простых людей невыносимой. Невзирая на сложную оперативную обстановку, мы продолжим оказывать помощь населению и сделаем все для того, чтобы приблизить нашу победу, отметил Ганчев.
0: Харьков-Зет. Настройся на нашу волну.

ее, пронзившую тело земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодар

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Краматорск, Юрковка, Рай, Александровка, Ореховатка, Константиновка и Малиновка ДНР. Противник потерял свыше 165 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие привезли подарки и поздравили детей в социально-реабилитационном центре Горловки с Днем защиты детей. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира батальона «Кедр» группировки войск «Центр» старший лейтенант Арсений Боровик. День защиты детей призван напомнить, что дети имеют право на образование, счастливое детство, здоровье, общение. И в этот день мы с военнослужащими приехали поздравить детей угощениями, игрушками и одеждой. Такие мероприятия в батальоне проводятся довольно часто. Мы берем шефство над несколькими детскими домами. Это город Енакиево и город Горловка, отметил офицер. Более 2500 ветеранов смогли получить медицинскую помощь, включая реабилитацию, благодаря филиалу Фонда «Защитники Отечества» в ДНР. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Ветеранов с инвалидностью обеспечивают современными протезами, ортезами, колясками и другими техническими средствами реабилитации. Всего более 400 человек уже обеспечены ими, благодаря чему они могут не только работать, но и заниматься спортом. Ветеранам с травмой позвоночника и двойной ампутацией, для которых протезирование невозможно, предлагают автомобили с ручным управлением. Такие машины получили уже 33 человека, говорится в сообщением. В ДНР разработают региональный стандарт транспортного обслуживания. Этим уже занимается научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Как отметили в Минтрансе Республики, инструмент позволит наиболее эффективно использовать новую технику. Кроме того, в регионе появится единый оператор перевозочного процесса. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 18-м отряде «Барс» организована производственно-техническая площадка беспилотных систем. Здесь происходит сборка и настройка различных типов беспилотных летательных аппаратов.
2: Сейчас мы проверим работу собранной птицы. Прошу подключить питание к птице. Производим соединение. Управление есть. Проверяем питание, подачи напряжения на моторы. Есть. Птица готова. Рассоединить питание.
1: Здесь у нас ремонтно-восстановительный участок, где происходит ремонт летательных аппаратов. Не только наших, но и трофейных аппаратов противников для дальнейшего использования в наших целях. Здесь располагается производственный участок по печати на 3D-принтерах различных элементов для БПЛА, а также намотка оптоволокна различной дальности.
2: Здесь мы производим печать различных дополнительных устройств для летательных аппаратов по заданию руководства. Также у нас имеется принтер для печати с помощью смолы, который позволяет напечатать более качественные и прочные детали. И у нас организовано место по намотке оптоволокна. В дальнейшем планируется приобретение еще двух станков, чтобы увеличить количество намотки оптоволокна.
3: Здесь располагается профессиональный фрезерный станок с ЧПУ для 3D-обработки. На данном станке будут производиться рамы из пилотных летательных аппаратов различных типов.
4: Готовая продукция собирается для отправки подразделения в расчеты БПЛА.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрильи служили друзья, и было на службе, и в сердце у них.

летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам, однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, пускай мы погибнем, но город спасем. Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут. А город подумал, учение.

могиле лежат посреди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них огромное небо, огромное небо, огромное небо.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Киевские власти намеренно продвигают антиценности и встретили Международный день защиты детей убийством ребенка. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническу Херсонской области. Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности. 9 мая ударить по ветеранам Великой Отечественной войны, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать Всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, сказала Захарова. Она назвала это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизованных ценностных ориентиров. Напомним, что накануне ВСУ атаковали Геничинск. Удар пришелся на многоквартирные дома, в результате погиб ребенок, еще 11 человек пострадали.

Как заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко, украинские войска намеренно целились на густонаселенный район, поскольку никаких военных объектов рядом не было. В течение марта-мая текущего года российские войска освободили 63 населенных пункта в зоне проведения СВО. Такие результаты подсчетов приводит ТАСС, основываясь на данных Минобороны России. Так, в Харьковской области российские войска освободили 21 населенный пункт, в ДНР 19, в Сумской области 14, в Запорожской области 6, в Днепропетровской 3. Наибольший прогресс был достигнут в мае. По итогам месяца было освобождено 27 населенных пунктов. За март под контроль вооруженных сил России перешло 20 населенных пунктов, а за апрель – 16. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей ДНР, Курской, Белгородской, Херсонской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По сообщениям местных органов исполнительной власти Курской области, в Льговском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина. В Белгородской области в районе села Орловка Белгородского округа вследствие удара FPV-дрона по машине ранен мужчина. В Херсонской области вследствие ударов киевского режима пострадали 6 мирных жителей. В ДНР в результате атаки БПЛА в Кировском районе получила ранение женщина. Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям боевиков ВФУ, причастных к совершению указанных преступлений.

быть с тобой, то только чтоб счастливой сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Трудовой, Терсянка, Новоселовка, Любецкая, Комсомольская, Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Укронацисты потеряли свыше 445 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Орехов и Малоекатерина Запорожской области. На этом направлении уничтожено свыше 50 укронацистов, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи на запорожском направлении, получили от волонтеров колеса для грузовика КАМАЗ, маскировочные сети и продукты питания. Наши ребята должны знать, что у них есть надежный тыл, который всегда их поддержит и прикроет. Каждый ваш вклад, каждое пожертвование – это неоценимая помощь нашим героям на передовой. Давайте объединимся и сделаем все возможное, чтобы наши защитники чувствовали нашу поддержку, отметила волонтер, депутат Мелитопольского окружного совета Наталья Грибачева. В Запорожской области появится единый расчетный центр, об этом пишет Запорожское агентство новостей. Жители региона теперь будут получать единый документ на оплату ЖКУ. В отделениях и кассах расчетного центра можно будет получить полную информацию о начислениях и внести оплату без комиссии. Также без комиссии это можно будет сделать онлайн в личном кабинете и мобильном приложении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужчинам необходимо сразу идти в медпункт при получении любой травмы или ранения, потому как вы находитесь вне стерильной зоны, в лесу, где грязь, насекомые. Это все попадает в рану, это все там остается. Если вы заклеили пластырем и плюнули на подорожник, так не сработает. Оно в любом случае воспалится и загниет. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции и плачевных последствий, получили ушиб, получили порез, получили травму, получили ранение, пришли, обработались, все замечательно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 11:00. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, Сидорово и Святогорск ДНР, об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили более 200 боевиков, два бронеавтомобиля М113 и бронеавтомобиль МАКС-ПРО производства США, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Посольства европейских стран отказались покинуть Киев в связи с тем, что опасаются нанести серьезный удар по ключевым пропагандистским мифам. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале сенатор Владимир Джабаров. Напускная смелость европейцев и их демонстрированный отказ покинуть украинскую столицу продиктованы лишь страхом перед крахом собственной пропаганды, объяснил Джабаров. Он уточнил, что дипломаты стран ЕС опасаются, что рухнет европейский победоносный миф о нанесении России стратегического поражения руками украинцев. Джабаров предположил, что в случае эскалации дипломаты, конечно, побегут так, что только пятки засверкают. По словам сенатора, правительство Украины пытается прикрываться иностранцами как живым щитом, так же, как ранее поступали с мирным населением Мариуполя и других городов. Джабаров констатировал, что Россия всех предупредила, соответственно, окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя. Напомним, что 25 мая МИД России на фоне терактов в Старобельске предупредил дипломатов посольств, находящихся в столице Украины, о необходимости срочно покинуть Киев. В ведомстве пояснили, что вооруженные силы Российской Федерации начнут наносить масштабные удары по военным объектам региона. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 70 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 31 мая до 7 утра 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине. За последнее время выросло число западных БПЛА на вооружении ВСУ, поэтому интенсивность ударов украинских беспилотников по автозаправкам Запорожской области значительно возросла. Об этом в интервью телеканалу ЗА-ТВ сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Сказать откровенно, это не последний месяц отмечается интенсивность ударов по АЗС. Эта ситуация была и раньше, просто у них не было такого количества дронов, чтобы так активно бить по нашей инфраструктуре. Киевский режим отрабатывает по полной программе, пока у него есть время. А это время мы много не дадим. Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад, сказал Балицкий. Он заверил, что в регионе создан необходимый запас топлива для того, чтобы обеспечить ГСМ, в первую очередь спецтранспорт региона, в том числе силовиков и военнослужащих. По словам губернатора, жители Запорожской области не паникуют из-за перебоев в наличии горючего на АЗС.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем. Мы скоро будем. Радио Харьков Зет.
2: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще без войны, без бед.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Киевские боевики не прекращают обстрелы территории Харьковской области. Об этом сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев. Во время очередной доставки продуктовых наборов и строительных материалов для населения, освобожденной Харьковской области, украинский БПЛА атаковал автомобиль военно-гражданской администрации. Наши сотрудники, находившиеся в транспортном средстве, не пострадали. Также боевики киевского режима целенаправленно пытались нанести удар по автомобилю скорой помощи, движущемуся по нашей территории. Удар пришелся рядом с автомобилем. Водитель получил легкую контузию, а транспортное средство было повреждено осколками. В селе Терны Купинского района украинская армия, применяя БПЛА, нанесла удар по частному домовладению. В результате атаки дрона была разрушена кровля. Мирные жители не пострадали, отметил Ганчев. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Избицкая, Липцы, Хатния и Рубежная. Противник потерял до 185 боевиков, 19 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Благодатовка, Шейковка Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Укронацисты потеряли более 200 боевиков, 2 бронетранспортера и бронеавтомобиль производства США, 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Международный день защиты детей юные харьковчане нарисовали рисунки и сделали браслеты для российских военнослужащих, которые несут службу на харьковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба ВГА региона. Мастер-класс для детей по изготовлению браслетов и рисованию провели участники молодежного движения Харьковской области «Время первых». Таким образом, ребята из МДХО не впервые проявляют благодарность защитникам Родины, чтобы каждый воин чувствовал поддержку. В завершении мероприятия каждый ребенок получил сладкий подарок от военно-гражданской администрации, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы сейчас здесь находимся на учебном месте. Это учебное место называется «Противодействие БПЛА». Здесь проводим тактические занятия по совершенствованию, приобретению навыков, перемещению на поле боя с учетом противодействия дрону. У нас есть ряд укрытий, ряд эмулирующих БПЛА аттракционов, которые пропускают через себя бойцов. Их задача – проходить в строю, наблюдая за небом, прикрывая друг друга, перемещаться в указанное направление. Да, нормативы какие существуют, но здесь самое главное, это чтобы он ушел от дрона, то есть именно уклонился от него, обеспечил прикрытие товарища, дал пройти группе. Как такового норматива здесь нет, по той простой причине, что мы не знаем, как работает дрон. Это зависит от оператора и от обстоятельств. Самое главное, это что? Это не падать на землю, быть на ногах, целиться в противника, пытаться его уничтожить и прикрывать товарища. В случае необходимости уклониться кувырком, уходом в сторону. Просто здесь, вот на бревнах, мы тренируем именно умение уклоняться телом от препятствия, то есть это уметь владеть своим телом. Не каждый, приезжая сюда, когда-то занимался тем же самым замечательным занятием, как игра вышибалы, мы здесь это практикуем. И второй аттракцион – это именно сам кувырок, сам уход от дрона. Когда дрон у него впикирует уже, в последний момент ему надо либо влево, либо вправо, либо под него просто кувырнуться, уйти, пропустить его через себя. А дальше у нас здесь укрытие, ряд укрытий, где мы тренируем именно умение вести группой, то есть командиру вести группу бойцов таким образом, чтобы группа сохраняла свой боевой расчет и пряталась при этом в укрытии. И правильно следила за вот этой вот боевой птицей. Самое главное, не бросать ее взглядом. То есть на нее надо всегда смотреть и контролировать. Не вставать в ступор, а работать. Пытаться ее сбить, уничтожить и идти к своей цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», запрещенной в России группировка, и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Грузская, Торецкая, Кучеров-Яр, Васильевка, Белецкая, Сергеевка, Золотой колодец Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Ивановка, Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 боевиков, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы. Удар ВСУ по Запорожской атомной электростанции был целенаправленным. Об этом заявил в беседе с Лента.ру член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он считает, что удар по энергоблоку Запорожской АЭС демонстрирует жест отчаяния украинской власти и желание главы киевского режима Зеленского сделать плохо для всех. Колесник отметил, что теперь такие жесты отчаяния будут происходить постоянно. Депутат обратил внимание, что от таких ударов могут пострадать не только россияне и Украина, но и Европа, включая Исландию. Зеленский понимает, что все заканчивается не в его пользу, он пытается втянуть в конфликт не только Европу, но и США, чтобы те помогли

по-другому выйти из ситуации с наименьшими потерями. Зеленский дает понять, что будет делать подобные вещи, бить по ядерным реакторам, если вдруг проигрывает Украина. Это обычный шантаж. Либо вы мне помогаете, либо будет плохо всем. Он не первый раз так делает, объяснил парламентарий. Напомним, что ранее гендиректор Росатом Алексей Лихачев заявил, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание Запорожской АЭС. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС, в результате которой в стене энергоблока номер 6 возникла дыра. Неожиданное решение властей Польши лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды указывает на запущенный с подачи США процесс по ослаблению позиции главы киевского режима на международной арене. Об этом пишет портал «Мышль Польска». В пятницу президент Польши Карл Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Глава государства добавил, что очень возмущен и разочарован героизацией преступников киевским режимом. Зеленский, присвоив подразделению ВСУ название имени героя УПА, запрещенная на территории России террористическая организация, оскорбил всех сознательных поляков. Украинцы надеялись, что все закончится бурей в стакане воды, что это вызовет возмущение в СМИ и, как обычно, все утихнет. Однако все оказалось наоборот. Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе и польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам польского народа, отмечает издание. Напомним, что на прошлой неделе Зеленский принял участие в перезахоронение останков одного из лидеров ОУН, запрещенная на территории России террористическая организация Андрея Мельника в Киевской области. Российские силовики обнаружили схрон с минами, патронами и гранатами, оставленными на территории Луганской Народной Республики боевиками из украинского нацбатальона «Айдар», признана террористической организацией, запрещена в Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в военной комендатуре республики. Там добавили, что местонахождение схрона силовикам помогли обнаружить жители республики. Они рассказали о брошенных позициях боевиков «Айдара». В схроне находились ящики с минами калибра 82 мм для миномета, также снаряженные ленты с патронами калибра 7,62, ящики с патронами и ручными гранатами различных видов, гранаты для ручных гранатометов, снаряженные в ленты ВОГИ. Все было приготовлено к стрельбе, говорится в сообщении. Обнаруженные боеприпасы саперы военной комендатуры ЛНР уничтожили на месте.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник в Рубежном атаковал рейсовый автобус, об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР. БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск-Москва в районе улицы Восточная города Рубежная. В салоне находились 11 пассажиров, к счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор, возгорание не допущено, говорится в сообщении. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что разрушенный украинскими военными преступниками педагогический колледж будет восстановлен. «Будем строить новый колледж. Такой же будет колледж педагогический, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, воспитывать их душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами. Наше будущее – это наши дети. Как мы их воспитаем, так мы дальше и будем жить», – отметил Пасечник. Летняя оздоровительная кампания стартовала в ЛНР. На отдых в этом году отправятся более 25 тысяч детей, сообщил Леонид Пасечник. «Дети – главное богатство нашей республики. Уделяем особое внимание организации их летнего отдыха и оздоровления. Стараемся создавать условия, в которых каждый ребенок сможет развиваться, получать новые знания и впечатления. В этом году для более чем 25 тысяч юных жителей региона подготовлена масштабная и насыщенная летняя оздоровительная кампания», – написал глава ЛНР. Более 120 километров береговых полос водных объектов ЛНР запланировано в этом году расчистить в рамках всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии республики. На протяжении 2026 года в ЛНР в рамках акции планируется расчистить более 120 километров береговых полос более 80 водных объектов, говорится в сообщении. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находясь на дежурстве, мы находимся постоянно в боевой готовности, в ожидании цели. Как только наши коллеги засекают цель, нам дается команда на выезд, дается точка, куда нужно работать. Там достаточно мало времени, что... причем площадь покрытия снарядами большая, там сложно очень укрыться от реактивных снарядов. Для меня самая такая приоритетная цель – это пилоты беспилотных летательных аппаратов. Они нам больше всех доставляют неудобства. По ним для меня приоритетнее работать, потому что они самые первые, кто до нас могут достать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Харьков Z. Под звуки нашей победы.

слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Песни нашей победы.
1: В Москве час ночи.
2: Дух и вера наш, знай, непоколебимы.

Стертые пороги коленями, молимся за упокой. Все, кто ушел преждевременно, света с

одиночества, в тихом течении снов. Просим простить одиночество, в сердце вселяя любовь.

слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

Радио Харьков Зет. В Москве 2 часа ночи.

вышел в степь донецкую парень молодой. Там на шахте угольной паренька приметили руку.

тихой песней встретили, и в собор отправился парень молодой. Дни работы жаркие,

большие, вышел в степь донецкую парень молодой. Вышел в степь донецкую.

свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 3 часа ночи.